А дельфиница фина себе писка ги. Пи, пи, пи, пи, пи. А я чту ве словнику Česko-delfíní. А грозне моц тем двема завидим. Протоже дельфин ма а дельфиница фи на волнах се нежне гоупаї.